зорка нечаканая узышла ночи. Спить моя каханая на моим плечах.

0: падаваліся беларусам зусім далёкімі.
1: Спецыялісты адзначаюць, што праз глабальнае пацяпленне клімату інфекцыі, якія раней былі ўласцівыя субтропікам, паволі перабіраюцца ў нашыя ўмераныя шыроты.
0: Як менавіта апошнія ўспышкі паўднёвых хваробаў звязаныя са змяненнем клімату і ці варта ўжо непакоіцца беларусам?
1: На гэтае пытанне адказала кандыдатка геаграфічных навук, экспертка па пытаннях клімату з альянсу «Зялёная Беларусь» Ганна Скрыган.
0: Послухаем.
2: Во-первых, потепление климата вызывает изменение, так сказать, ареалов обитания всех патогенных микроорганизмов. То есть это Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что из-за потепления климата смещаются к северу не только природные зоны, но и за ними идут возбудители инфекционных заболеваний. И по всем прогнозам Всемирной организации здравоохранения будет рост таких инфекционных заболеваний в нетипичных для этого широтах. Да? То есть то, что те инфекции, которые раньше были характерны для субтропиков, они начнут появляться у нас в умеренных широтах. Ну, потому что здесь стало теплее. ВОЗ все время это обозначало как проблему, потому что у нас жителей нету к этим патогенам какого-то иммунитета, потому что мы никогда только в поездках сталкивались с этими. И, конечно, это можно решить проблему с помощью вакцинации, но опять-таки это упирается в вопрос денег. То есть богатые страны могут изменения распространения инфекционных заболеваний каким-то или там паразитарных заболеваний, которые связаны с какими-то паразитами, которых раньше у нас вообще не было ни под каким предлогом, могут это как-то скоординировать, уменьшить и так далее. А вот там, где нельзя будет финансово позволить себе вот эту тотальную вакцинацию, в тех странах будут, бедных странах, соответственно, будут проблемы. Это первый аспект. Второй аспект – изменяется активность тех паразитов и инфекций, которые у нас уже есть. Вот возьмем тех же клещей, которые из-за того, что климат теплеет, они становятся активными чуть ли не в течение года. И так как зимы теплые, нет морозов, то есть, в принципе, уменьшение популяции за счет там, того, что кто-то из них не доживает до весны, не происходит. То есть второй аспект – это вспышки уже имеющихся инфекционных заболеваний на данной территории, которые связаны, что все вот эти вредные организмы, все инфекции любят, чтобы было тепло и влажно. И вот с потеплением климата они как раз такой вот момент у себя получают. Это второй аспект. Третий аспект, который может быть связан с изменением климата, это высвобождение законсервированных микроорганизмов. Имеется в виду, что если начинается интенсивное таяние ледников или интенсивное таяние вечной мерзлоты, то наружу могут выходить и оттаивать те микроорганизмы, которые там заключены. Но они могут быть по своему свойству, характеристикам быть, собственно, безвредными изначально, но опять-таки, так как мы с ними не соприкасались там, в течение нескольких тысяч лет, у нас может не быть к ним иммунитета, и это может представлять собой проблему. Такие статьи публиковались на предмет исследования ледникового керна в Антарктиде уже сколько-то лет тому, да, потому что там было интересно посмотреть на эту жизнь во льду и подо льдом. Были обнаружены микроорганизмы, и уже при начальных стадиях исследования, уже, наверное, порядочно, там больше 10 лет назад, была зафиксирована вот такая возможность превращения их в потенциальные угрозы инфекционных заболеваний для современного человечества из-за того, что мы с ними давно не соприкасались, а их в другой среде и не было. Ну и четвертый аспект, который бы я обозначила, это специфик распространения пандемии, связано в том числе со спецификой коммуникации и жизни современного человечества. То есть совершенно недавно я прочитала статью о том, это исследование ковида, И оказалось, что на Испания изоляция тотальная, в отличие от Беларуси.

0: И оказалось, что 15 человек в одном доме заразились из-за вентиляции, да, то есть у них была вот такая общая вентиляция вертикальная в ваннах, такая же, как и у нас. И если до ковида думали, что это невозможно, то вот этот вот случай доказал, что это в принципе вероятно. И примерно по той же причине возникают проблемы легионеров и проблемы вот с вирусами на круизных лайнерах и вообще на в таких замкнутых пространствах. И так и в больнице такое тоже бывает, когда патоген попадает в систему вентиляции и быстро разносится в сообществе, а сообщество замкнутое, ни самолета там, ни с корабля некуда деться, и практически все сразу, даже соблюдая какой-то гигиенический режим, но все находятся под каким-то риском. То есть, ну и пандемия ковида тоже показала, что организовать вот это вот тотальное ограничение, тотальный такой локдаун, возможно, ну это просто вот это тогда должно стать все буквально, да? Вот, то есть самолеты не летать, люди из дома не выходить, при этом там еще, вот еще теперь добавим, что делать с вентиляцией. То есть это четвертый фактор, то есть ритм и способ жизни современного человечества, который позволяет микроорганизмов и пандемии распространяться очень быстро.
1: Якія хваробы чакаюць беларусаў?
2: Адказвае Ганна Скрыган.
0: Беларусь – это часть центрально-восточной Европы, и эта часть вместе со странами Балтии, вместе с Польшей, на континентальной Европе самый быстрый рост среднегодовой температуры. То есть это регион, который теплеет быстрее всего по сравнению с остальной Европой. То есть скорости вообще сопоставимы с Арктикой. То есть вот это наше срединное центральное положение в Европе нас на самом деле не спасает. Второе, что следует отметить, что в Беларуси фиксируются уже необычные паразитарные инфекционные заболевания. И если они раньше были связаны с тем, что человек съездил и неудачно отдохнул, например, посидев на песочке без защиты, на песочке там в Индии, к нему залез какой-нибудь паразит, и притом поэтому ему пришлось спасать, вот, то сейчас этими заболеваниями, слава богу, их только там какие-то считанные случаи, но их уже можно, вот эти непривычные паразитарные инфекционные заболевания, непривычные с точки зрения, не характерные для Беларуси, можно получить и в Беларуси тоже. То есть на самом деле нам скоро надо будет себя вести так же осторожно, как мы себя ведем осторожно на отдыхе в экзотических странах. Там не пить сырую воду, там не садиться там, или на пляж без покрывала, или на песочек, или еще там что-то. То есть вот таким вот образом. То, что происходит с клещами, я думаю, что уже все белорусы заметили. То есть еще травы толком нету, а клещи уже есть. Они активизировались, и отмечается в Беларуси, что они практически полный год активны. И связано это в том числе с тем, что теплые зимы. И вот они, если раньше было каких-то два пика, там весной и осенью, то теперь клещи активны постоянно. И это тоже вот последствия такого климатического изменения. Что еще? Появилось очень много вредителей сельскохозяйственных, которые раньше были нехарактерны, и лесные вредители. Например, вот эта вот каштановая мушка, которая у нас раньше и не было, но которая безжалостно съедала каштаны в Киеве, и теперь стала нашим привычным спутником в городах и тоже оказывает свое вот такое вот негативное воздействие на зеленые насаждения города. Ну и как приспосабливаться, то есть если мы говорим о каком-то личном уровне человека, то скоро мы столкнемся с необходимостью вакцинации, к этому надо относиться серьезно, да, с необходимостью там осторожности, вот такой, как мы обычно на отдыхе в таких экзотических странах используем. А если говорим о лесном и сельском хозяйстве, то, по всей видимости, надо будет менять вот эту вот обработку инсектицидную, которая связана с борьбой с такими вредными насекомыми, уничтожающими леса, либо наш урожай.
1: Гэта была экспертка па пытаннях клімату Ганна Скрыган, якая распавяла, як глабальнае змяненне клімату можа паўплываць на здароўе беларусаў.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Раніца з грацією.
1: Доброго дня вам жадаю. Так само зараз на 8 Білорусі до 7 Польщі докладно застається полгодини. Розповідаю про надвор, яке трошки міняється у нашому поміжному регіоні. Покольки знаходимося ми зараз у зоні прохолодного повночно-європейського циклону, який несе з собою відчувальне похолодання, місцями дожди та моцний паривістий вітер. Температура повітря сьогодні у день чекається плюс 17-19, зараз плюс 14 у Лиді, 15 у Гародні, 16 у Белостоку, 17 у Бересті. Полночно-заходній вітер з паривами. У многих районах нават до 15-27 метрів за секунду ён зробить повітря холоднішим і відчуватися буде температура повітря як ніжейшая чимсьці на термометрах. Тому, коли ось кажу я вам, що температура повітря такая і такая, вам відчувається, що на вулиці холодней, ведайте, гэта ўсё із-за вітра, які зараз так само шчырує у нашому помежжі. Атмосферна ціск каля норма ён будзе павышацца, але зусім нязначна.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Цены на нерухомость в Беларуси бьют рекорды. Поводле данных RealDubai, средний кошт квадрата у Витебску склал 1020 доляров, и это самые высокие цены за опошние 10 годов. При этом постане на початок 22-го года метр у этом областном центре каштовал 620 доляров. Только за опошний год цена за квадрат у Витебску у доляровым вымерении выросла амаль на чверть. При этом Витебск традиционно является самым данным сярод областных центров. Литва вяде со злучанными штатами перамовы про транзит белорусского калию, аднак яшчэ год протягнут дзейнічаць санкции ЕС на гэтыя поставки. Так министр замежных справ Литвы Кястутис Будрыс прокомментовал звестки про неофицийный лист державного департамента США. Ранее поведомлялася, что злучаные штаты пропоновали Литве, Польше да Украине знять санкции с поставок белорусских калийных угнаенняў и пролоббировать знятие гэтых санкций у Евразвязе. При гэтым Будрыс подкреслил, что решение про санкции было не на уровне одной державы, яго прымаў Европейский звяз. Польская транспортная галіна переживает один из найтяжейших периодов за апошнія годы. Як пиша Жечпосполіта, только у первом квартале дзеянне спынили 1234 транспортные компании, амаль столько ж, колькі за увесь минулый год. У Ассоциации международных аутоперевозчиков Польши отзначают, что ситуация у галіне протягивая погоршаться, коли раней основной проблемой была война в Украине, то теперь моцный удар по рынку наносит нестабильность на Близким Усходе и за поволение европейской экономики. Эксперты попереживают, опыт на транспортные послуги у Европы падая, а на рынку повстала празмерная культа перевозчиков. У вынику компании вымушенная жестко змагаться за контракты и снижать цены. Белорусский бизнесмен стал спонсором чемпионату света по хоккею в Швейцарии. Компания «ШТМ Плюс», якой володая белорусский бизнесмен Константин Шавель, стала спонсором чемпионату света по хоккею 2026, який проходит гэтым днями у Швейцарии. У Константина Шавеля, який уваходит у топ-100 поспяховых бизнесменов Беларуси 25-го года, есть так само буйный бизнес у России. Але у Швейцарии яго бренд «Патрон» представляют не белорусская и российская компания, а казахстанская дачная компания «ШТМ Плюс» из Астаны. Хотя сборная Казахстана не выступает в Швейцарии. «Патрон» является партнером Международной федерации хоккея на лёде уже 10 годов. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 64 гроши, евро 4 злотые 23 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 75 копеек, евро 3 рубли 20 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 57 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 годин в Беларуси, 7 у Польши.
3: На войне в Украине загинул минский маповец, який сбивал белорусов. У Белостоку згадали травенских именинников политвязнев. Белорусский бизнесмен проспонсовал чемпионат света по хоккею Швейцарии.
2: У студии новин Анжелика Ляльковская.
3: Колькость країн, які фінансують чешську ініціативу по закупці боєприпасів для України, значно скоротилася рівно вдвоє. Про гэта повідомив президент Чехії Петр Павел у інтерв'ю Financial Times. Поводле слов чешського президента, тепер у проєкті удзельнічають тільки 9 держав, у той час, як раней їх було 18. Гэта выклікае занепакоенасць адносна будучыні ініціативы, бо яна адыгрывала важную ролю, забяспечвала да паловы ўсіх артылерыйскіх боепрыпасу для Украины. Президент Чехии подкреслил, что такую подтримку складана хутка заменить іншими крыницами. Скорочение удельников инициативы связано с тем, что у Чехии вернулся на посаду премьер-министра Андрей Бабиш. Той заявил, что ягоный урад робить приоритетом внутренние потребы краины, особливо на фоне экономичных тяжкостей и росту выдатков на энергоносбиты. По водле некоторых крыниц, частка краин не хочет финансовать инициативу, коли она не мая выраз разной и стабильной подтримки с боку керовництва краины-организатора. На войне в Украине загинул минский маповец, який сбивал белорусов. У карце улику загинулых на войне в Украине, якую веде медиазона, знайшли имя Александра Луховского с даты народжения 19 снежня 1990 года, пишет телеграм-канал «Витебск я гуляю». У характеристиках позначено, что он иншоземец и загинул за день до своего 31-го года, 18 снежня 2022 года. Человек с докладно такими же персональными данными утрымливается у базах, якія у свой час вели проекты «Дикое полевание» и «Лука.Зона». Там позначено, что Луговский был милиционером-кіроўцам першай роты 3-го узвода АМАПа Головного управления внутренних справ Минского гарвыканкама и был старшиной милиции. Он принимал активный удел у подавления мирных акций протесту за особливую жорсткость и импет отримал за охвотчение от начальства, пишет телеграм-канал «Витебск я гуляю». У Белостоку прийшла черговая акция, подчас якой активисты белорусской диаспоры повиншовали травенских именинников политвязнев, якія вымушены у гэтые месяцы сустракать свой день на родину у неволі, говорить одна з удельниц акции.
4: Мы кожны так думаем, а як там им? Коли нам тяжко будет тут выходить, то як там им? Коли выходят политвязни и говорят, в каких умовах они сидели, то жах бере. Тому, ну, тут даже и слов нема. Каб нас более выходило, то наш голос, може, больше слышным был. И я завсюду, я кричу просто. Выходьте, люди, говорите, что творится в Беларуси. Ну, треба об этом говорить.
3: Інший удельник означає, що буде виходити на такі акції до той пори, покуль на волі не вийдуть усі політзневолені і в Білорусі не спиняться політичні репресії.
5: Так, воно є, воно так і буде. Поки гети, які договорилися американці, вони не поставлять йому ультиматум, що як будуть ще репресії, усі санкції вернуться. Тому ще раз усім хочу сказати, не бойтеся, виходьте. Коли ми виходимо по одному, нас мало, нас не бачать. А коли нас шмат, нас не зламати. Поэтому треба виходити. Живе Білорусь до конца, за свободу. І будемо виходити, поки не вийде останній політзняволений.
3: На даний момент у місцях зняволення у Білорусі знаходиться по меншій мірі 839 політв'язнів. 56 з їх вимушено в черговий раз зустрікати свій день народинам у неволі. Белорусский бизнесмен проспонсовал чемпионат света по хоккею у Швейцарии. Белорусская компания «ШТМ Плюс», связанная с бизнесменом Константином Шавелем, саправды выступая сярод партнеров чемпионата света по хоккею у Швейцарии. Бренд автомобильных запчасток «Патрон», размещенный на рекламных конструкциях «Арен» у Цюриху и Фрибургу, разом с международными спонсорами у темлику «Шкодой», «Ликвимолей» да иншими. Поводле выдания «Белорусы и рынок» у якости спонсора – офіційно виступає казахстанська структура компанії «ШТМ+» за Астани. Гэта адбываецца на фоне таго, што асноўны бізнес групы працуе ў Беларусі, Расіі і Казахстане. Брэнд «Патрон» супрацоўнічае з Міжнароднай федэрацыяй хакея з 2016 года. Група «ШТМ+» займаецца дыстрыб'юцыяй аўтазапчастак і мае вытворчых партнёраў у розных краінах Европы і Азіі. Больш навінаў на сайте і в социальных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І далі таксама перамінае воблачнасць ва ўсім нашым памежным рэгіёне. Троху змяняецца сітуацыя ў паўночнай частцы нашага памежнага рэгіёна. Між іншым, разыходзяцца хмары. Здаецца, усе яны сабраліся на нейкую сходку зараз на Берасцейшчыне. Там гэта хмараў ды аблоку вельмі багата. Ад Берасці такой вось хвалі і да Кобрына, ды да Гайнаўкі нават. Температура паветра зараз плюс 14 у Лідзе, 15 зараз у Гародні, 16 у Беластоку ды Ваўкавыску, 16 у Гайнаўцы, 18 у Берасці, у Кобрыні, ды 17 зараз у Пінску. 17-19, як выдавляюць сіноптыкі, бінет у такіх межах сёння ў дзень будзе вагацца тэмпература паветра. Паўночна-заходні вецер парывы месцамі да 15-20 метраў за секунду. Атмасферны ціск каля нормы, ён будзе павышацца.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Ну і так само наперадзе абавязковая эканамічная тэматыка ў нашым эфіры. Мы пра гэта пакутарам падрабязней. Я шчыра вас запрашаю. Ну а таксама глабальнае пытанне закранем, а менавіта пра глабальнае пацяпленне. Што гэта такое ўвогуле? 27 дзень траўня, серада, ў студыі беларускага радыё «Рацыя» з вамі Улада Крынеўскі.

0: Итак, само зараз 8 годинов до 10 хвилин у Беларуси, 7-10 на годинниках у Польши. Декларация на папере, альбо як шановники черговый раз обещают допомагать развивать малый и средний бизнес, да предприемства на усходе Беларуси, где зараз неводного прибыткового предприемства. 22 травня министр экономики Беларуси Юрий Чеботар был у Іўльском районе Гарадзенской области, где мясцовых предпринимальников стимулировал реализовывать проекты для малых городов и сельской мясцовости. Представница по экономике и финансах объединенного переходного кабинета Алиса Рыжаченко прокомментировала это помкнение, да рассказала про инструменты, которые сегодня имеют белорусские чиновники.
1: Тут есть два подхода. Первый подход – это развитие на паперы. Коли чиновники робят такие заявы, что они зараз будут развивать малый и средний бизнес, и потом ты глядишь на официальную статистику, где бачишь, что бизнеса стало меньше, предпринимальников стало меньше и так далее. И зараз есть только статистика, например, по студеню 25-го года, то есть нема той статистики за опошний год. Мы не бачим ничего, какая ситуация с бизнесом, колькость бизнеса есть и так далее. Але на самом деле, когда мы побачим долю у ВВП, это каля 17% створяет средний и малый бизнес. Это велизарная доля, и на самом деле чиновники повинны перш за все заниматься тем, как развивать этот бизнес. Але когда мы говорим про регионы, вот это один шлях, когда они, ну, просто сделают нечто на папере, как, например, Турчин робил совсем недавно некий гид по инвестициям, так само там шмат чего прописано, 50 сторонок, але ничего з гэтага працаваць не будзе. І іншы шлях гэта, калі вось гэтае развіццё будзе адбывацца толькі да афіліяваных персон, для якіх будуць ствараць нейкія добрыя умовы для вядзення бізнесу ў рэгіёнах, напрыклад, будуць зніжаць для іх падаткі, ці ствараць нейкія эканамічныя зоны, ці даваць ім калхозы нейкія, ці землі за бясплатна, і каб яны там працавалі. Але гэта будзе стварацца не для простых беларусаў, які, например, захотели сделать бизнес, створить бизнес. Для тех, кто аффилированный до чиновников, до улады и так далее. То есть тут есть два шляхи. Коли б чиновников на самом деле хвалевало то, что отбывается с бизнесом, и они бы не створали те умовы, которые они створяют зараз. А гэта рэпрэсіі супраць бізнесу, які калісьці дазаданаціў, калісьці там нешта напісаў у каментар нейкі і так далей. Не рабілі б тыя ўмовы, якія яны зараз стварылі для прадпрымальнікаў, каб гэтую спрошаную падатковую сістэму знішчылі для прадпрымальнікаў і так далей. То бок зараз умовы толькі складняюцца для вядзення бізнесу ў Беларусі. Ніякага доступу до капіталу, ніякага доступу до працоўных таксама рук, таму што ў рэгіёнах вельмі складана с дефицитом кадров, то бок кадров нема, хто буде працювати. А де нема кадров, там нема ніякого бізнесу. Тут шмат яких факторів, які можна було б створати, але чиновники дагэтуль нічого не створили. Кожний їх крок, гэта, на жаль, застається тільки нейкі декларації на папери.
2: Ну так, і на фоні того, що Лукашенко вот з'їздить у гэта особливо усходні регіони, Могилевська область, Вітебська область, говорить про те, що вось нарешті треба там наводити парадки і треба вирішати економічну ситуацію.
1: Про Вітебську область і Могилевську це так цікаво. Я зараз рихтую реформу держсектора, держпредприємства. І ми з моєю командою створюємо онлайн-платформу, де можна буде побачити пілотний проєкт. Спочатку 100 державних підприємств по різних областях і різної категорії. Там стратегічні, інфраструктурні підприємства і так далі. Усі державні. Коли ми збирали дадені по цим держпідприємствам, ми збирали дадені по 700 предприемства спочатку, и по этому всем предприемствам у Витебской Могилевской области ни водного нема предприемства, який створяє прибыток. Ни водного. Конечно, там нечто надо робить. Там, ну, там все. У меня даже нема слов, як это описать эту картину, потому что то, что отбывается у Витебску и у
2: Так а что они могут
1: области?
2: У тих вось воронках, каких есть, что они могут там зарабить? Ну, ведомо справа, что потребны вельми глобальные реформы. Что они зараз вось с тем ресурсом, каких есть?
1: Так, необходимо, конечно, давать некие послабления для предпринимальнику. Необходимо отпускать цены. То бок тое регулирование цен, якое працює с 22-го года, так сам велизарный фактор, який душ бачыць прадпрымальнікаў і бізнес. Таму што бізнес, калі ён працуе, напрыклад, і мае маржу, якая не пакрывае тыя издержкі, якія растуць з кожным годам, з кожным месяцам, ну навошта тады весці гэтыт бізнес? Навошта яго развіваць, калі ён не развіваецца ў такіх умовах? І калі ты не маеш магчымасці зарабляць, а бізнес, што гэта такое? Гэта тое, што табе дае магчымасць зарабляць грошы. Бізнес робіцца, каб зарабляць грошы, каб максімізаваць гэты прыбытак. Калі гэтага ты не можаш рабіць, навошта тогда рабіць бізнес? Вось першы крок, можна адпусціць гэта рэгуляванне, адмініць. Потым зрабіць паслабленне па падатках для прадпрымальніку, каб яны не збеглі ў шэрую зону, каб не плаціць гэтыя падаткі, а наадварот, знісці падаткі, каб яны прыйшлі і плацілі. Пусть менш, але к вам прыйдзе больш прадпрымальнікаў, каб плаціць гэтыя падаткі.
0: І тут толькі дадам да нагадаю ў беларускай агульнай эканамічнай у беларускім агульным эканамічным рэйтынгу рэгіёнаў апошняя Магілёўская вобласць перад апошняя Віцебская краявая вобласць маюць найменшую долю па ВУП краіны ды самыя нізкія заробкі.
3: Рацыя.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.

0: 8:20 у Білорусі, 7:20 годинки показуються у Польщі. Ми закринаємо чергову тему, докладні чергове питання, і оно так само економічне. Питання таке, чому білоруські льонця жі стала вирушуватися, отказ глобальним, на кого впливаються зміни клімату. Літо гаряче більш сухує, білоруський льон не любить таке надвор'я. Ці задавалися ви питанням, про яке глобальне потепління, звичайно, кажуть кліматологи, коли на вулиці то тепло, то холодно. Про гэта далей гутарам з Ганнай Скрыганам, кандыдатам геаграфічных навук, адмыслоўцам, кліматолагам. Тут і пра лён, і пра тое, якія змены ў клімаце ўжо зараз мы адчуваем.
1: Што мы наблюдаем в последние годы? Што даже если погода прохладная, осадков нет. Вот эта вот весна, она тоже была такая, какая была. Но ведь недобор по осадкам уже произошел. Гидрологи посчитали, для территории Польши уже недобрали 75%. Было много снега, была хорошая зима, была надежда на воду в реках. То есть еще май, еще ничего не началось, а уже всерьез поднимаются разговоры о гидрологической засухе и о том, что это большая проблема. Это касается западной части Беларуси тоже. То, что реки Беларуси тоже имеют необычно низкий уровень воды, было отмечено на всех уровнях и даже президентом в прошлом году. То есть это действительно проблема. При этом июнь обещают прохладным. Вот это связано тоже с тем, какие воздушные массы и с какими характеристиками они приходят. То есть они уже не такие. Еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся, это смерчи. Конечно, мы не дождемся таких типичных торнадо, как в Америке, но из-за того, что погода меняется быстро, это значит, приходят воздушные массы с другими характеристиками. Они не постепенно перемещают то, что было раньше, а сразу и резко. И вот эти воздушные массы с разными характеристиками вступают в контакт между собой. Именно это является причиной образования локальных смерчей и шквалистых усилений ветра. Понятно, что это все носит очень локальный характер. Расстояние, которое смерч проходит, оно редко превышает там пару километров, то есть это исчисляется сотнями метров. И ширина этой полосы прохождения тоже не широкая. Но предсказать конкретное место, где это пройдет, ну то есть я имею в виду то, что хотят услышать люди, что вот это случится там с 9 утра до 10 утра в районе деревни там, ну скажем, Антоновка или еще какая-нибудь, и что будьте готовы защитить свои там теплицы, урожаи. К сожалению, вот до такой степени детализации мы предсказать появление этих неблагоприятных погодных явлений не можем. Именно поэтому они и являются неблагоприятными.
0: Ну да, і яшчэ ж такія рэчы ўплываюць на штодзённае жыццё і на эканоміку людзей. Вось пра што я тут думаю? Так, умоўна кажучы, будзе гарачэй, трэба будзе выкарыстоўваць кандыцыянеры, адпаведна, гэтыя кандыцыянеры бяруць электрычнасць, больш выдаткаў, ну і, адпаведна, меншы, умоўна кажучы, бюджэт гадавы чалавека кожнага.
1: Да, вы абсалютна правы. Сначала, когда было потепление климата для наших широт, для умеренных широт, где основной расход топливных ресурсов идёт на отопления, то была такая мысль, что сократится отопительный период, уменьшится расчетная температура, это позволит сберегать энергоресурсы. Однако оказалось, что это обманчивое представление, что это сработает пару лет, а потом из-за того, что будет жаркая очень погода, людям потребуются кондиционеры. Кондиционеры работают на электричестве, электричество вырабатывается на тех же теплоэлектростанциях. То есть, во-первых, мы совершенно не сэкономим на использовании топлива и не сократим выбросы парниковых газов. А во-вторых, это действительно почти круглосуточная работа, это дополнительные выдатки, то есть это дополнительные расходы конкретного каждого домохозяйства. Это первое. А вот второе, на что бы я хотела обратить внимание, что на самом деле вот те культуры сельхозхозяйственные, которые мы привыкли выращивать, они тоже имеют ограничения по температурным показателям, то есть для них характерны температурные оптимумы. И это уже очевидно для льна. Например, да, который любит прохладное лето, прохладную погоду, и все уже знают, что ареал выращивания льна приходится смещать далеко на север к Беларуси, и это вообще не гарантирует урожаев. Но вот недавно я сама узнала, что и клубника, наша любимая клубника, она тоже имеет ограничение температурное. При высокой температуре снижается ее урожайность, и есть советы ее обрабатывать каолином, который вот позволяет уменьшить этот температурный шок, снежок, повысить урожайность. То есть на самом деле вот это изменение погоды требует вот такой постоянного режима погоды летнего, то есть то, что климатом называют, требует изменения нашего образа жизни во всех сферах, не только в энергетике, не только быть осторожным и беречь себя, я имею в виду о здоровье в жаркие волны жары, ну и вообще всего того, чем мы привыкли заниматься летом.
2: Только негативные такие наступства, скажем так, изменения климата несут, и можем нечто позитивное знайти. Ну, не веду, меньше одень не треба куплять себе на лето.
1: Но не на самом там... деле, не на лето. На самом деле, больше всего теплеет климат зимой. В этом году, когда установилась холодная погода, я разговариваю с людьми, они сказали, да вроде так, это ж нормально, и снег, и наконец-то зима как зима. Он говорит, ты знаешь, у меня уже давно нету куртки теплой. Какой мне смысл покупать? Хорошо, что вот я катаюсь на лыжах, и есть вот какую-то спортивную лыжную.
2: Альбо боты так само часами бывает такое, что боты мы не рыхтуем, но уже зимовые такие.
1: Да. Я согласна, и вот это же шутка шутками, но это одна из причин, почему нужно переезжать в теплый климат, что у тебя резко сокращаются расходы на одежду, потому что зимняя одежда, она требует расходов. В сельском хозяйстве можно посмотреть о том, что если мы удачно адаптируемся, то мы можем выращивать другие культуры. Конечно, очень жалко нашей национальной культуры льна, но, с другой стороны, Беларуси никогда не удавалось выращивать качественные твердые сорта пшеницы. Теперь у нас появляется такой шанс. Мы можем увеличивать посадки других культур и так далее. То есть какие-то моменты действительно есть.
0: И так само по данным Всесветной метеорологической организации, период с 2015 по 2025 годы официально признаны самыми спякотными 11 годами у истории назиранья. Напереди лето 2026 года синоптики так само кажут, что оно будет достаточно горячим, особливо липень да жнивень.
3: Радио Рация.

0: Маса з рацією.
1: Да, 9 Беларуси, до 8 Польши зараз докладно полгодина застается. Ну и что там изменяется на дворе в нашем помежном регионе? Не вельми. Трошки разоходятся на Белостовщине хмары, а лес концентрировались я на все на Берастейщине. Ну и зараз мы находимся в зоне прохолодного полночно-европейского циклона, який принесе с собой трошечки похолодания, а ли ведомо справа, что не будет вельми холодно. 17-19, у день сегодня чакается, а ли увага порывистый ветер и отчувально отчуваться, когда температура поветра будет як трошечки нижейшая. Зараз плюс 14, у Лиде 15, у Гарутни 16, у Востоку 17, у Бересте 17, у Пинску. Там на улице полночно-заходний ветер с порывами местами до 15-20 метров за секунду. Атмосферный тиск для нормы, он будет повышаться, а лезусим незначно. 28-29 травня добьется уплыв фронтальных районов. Зділу дих холодних повітряних мас, які поступають з півночі Європи. Чекається так само облачне з проясненнями надвор'я. Температура повітря завтра і у п'ятницю. У день максимально плюс 19-20.
0: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
2: Білосток і Подляшшя.
3: 27 травня, середа. Некоторые книги не спробуют быть гучными. Яны не выставляют на показ грандиозные повороты сюжета ці видовищную драму. Замест гэтага яны поступово проникают под скуру, закранаючи тое, что деликатное, незручное и вельми реальное. Вось такими есть лупины. Подляская ксюшница имя Лукаша Гурницкого в Белостоку запрошает на встречу с серией «Литературная середа». Гостем будет Ева Тондес-Кохман, авторка книги «Лупины». Кранальной, деликатной и невероятно интимной истории про память, жаноцкость, семейные отношения и эмоции, которые могут застаться с нами на все життё. Початок встречи о 18-й године. Одесская опера и филармония пропонує юным глядачам спектакль «Червоное, зеленое, желтое». Это история, наполненная гумором и музыкой, у якой дети учатся правилам безпечного дорожного руху в доступной и займальной форме. Дякуючи этому мюзиклу дети не только отримливают веды, але и учатся практичному применению правил безпеки в повседенном житті. Спектакли покажут о 9:30 и 11 годинах. Центр культуры у Соколце запрашает видать выставу Сильвии Луковской акварели из Подляшша. Выстава працует в выставочной зале Каменицы Тетенхауза по 12 червеня. Еще по 21 червеня у Собраской библиотеки можем поглядеть выставу «Международная полифония Подляшша. Идентичность религия громадства». Выстава Лодинского авангардного доследческого клубу. Центр культуры у Василькове запрашает поглядеть выставу живопису «Коле эмоций» Явиты Весневской. Выстава працует по 5 червеня.
0: Афиша. Культурное життё регіону.
2: Белосток и Подляшшя.

0: Слухай нас у інтернеті rация.com.
1: І так само далі протягуємо наш ефір. Зараз 10 хвилин залишається до 9 Білорусі, до 8 у Польщі. Купалля, підтримка політв'язнів, супраця з білоруськими діаспорами у інших країнах. Такі теми номер один зараз залишаються для представників білоруської супольності у Італії. Усі подробізності нам розповідає Катерина Бранське.
2: На даний момент у нас готовятся некоторые культурные проекты, также, как насчет, например, Купали в основном, и также и другие мероприятия, которые обсуждаются, но пока что ничего еще не известно. Коли це все буде.
3: А на чим полягають гэтыя сустрэчы беларусаў зараз у вашай краіне? Як выглядаюць гэтыя нефармальныя сустрэчы?
2: Ну, в основном мы обсуждаем онлайн или через какие-то другие соцсети, поскольку мы не все вместе. Находимся в разных городах, очень даже далеко. Поэтому в основном общаемся через і встречаємося через онлайн, як Zoom.
3: Коли ми кажемо про зустрічі, то хто до вас доїжджає? Є такі тематичні, культурні, політичні, може, акції ладите?
2: Приїжджають і білоруські люди. От, наприклад, ми раніше відкрили в Флоренції Шедлер і центр для культурних мероприятий. І в цьому участвувала навіть Світлана Тихановська в открытии, а также днем участвовали даже политические силы, как, например, Пина Пичерно, которая возглавляет вице-президента Европейского парламента. Также Марко Ломбарди, сенатор итальянский, поэтому есть и итальянские гости, также и белорусские. Был еще один историк, я вот не помню имя, забыла, сейчас мне не приходит в голову, где он презентовал свою книгу именно в этом центре, которая открылась недавно.
3: И чьи доезжают до вас так само представники с инших белорусских диаспор?
2: Но об этом больше знает представительница нашей ассоциации Юлия Юхно, поскольку она этим занимается. Ну да, приезжают. Например, вот этот вот Шетлер, который мы открыли, мы не только приглашаем людей, которые были в тюрьмах, да, или там, но также приглашаем людей, которые нуждаются просто в помощи, например, в помощи в документах или в интеграции. Поэтому оно открыто для всех белорусов.
3: Чи вздумается у вас зараз, до прикладу, тема с политвязнями, чи допомагаете вы неким чином им? Насколько я веду, что прималися политвязни в вашей краине?
2: Меньше происходит, но думаю, что да. Хотя мы все прекрасно знаем, что это опасно, потому что мы не хотим никого ставить перед угрозами, поэтому очень такое тяжело, я думаю.
1: І нашу суразмовця Катерина Баранська додає, що для білорусу Італії зараз вельми важна протягувати стрек допомоги білоруським політв'язням, у тому ліку їх реабілітацію після грузня воленняв дикатаванняв.
0: Радіорація. Ми разом.

Отпусти небо, кинь у те мры, я тобі веру. Задовольнення ніколи не буде, тільки наперед. Шальоные нервы, маневры, якія манеры. Прошу без правил, не выношу фейку на папери. И мы станем чистыми думками, непохисными в устнами. Гранатцы один одного, отдаться мгненью. Без никакого бруду, мы будем прозристыми. Одной чу уздымится, усе пока.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець. На календарі 27 травня. У такий ж день 1895-го британський винаходник Бірт Акрес запатентував кінопроектор. Як ви, напевно, ведаєте, гэты апарат призначений для прыгравання выявы і гуку, записаних на кінапленку. Але Бірт Акрес, акрамя кінопроектора, вядома яшчэ і тым, што вынайшаў першы ў Вялікабрытаніі кіназдымачны апарат, ды першую аматарскую кінакамеру, у якую можна было зараджаць кінапленку на святле.
0: Нагоднік!
2: 27 травня 1930-го американец Ричард Дру запатентовал скотч – разновидность липкой стужки на целлофановой основе, на одном из боков якой нанесены клей. У 1923 году Ричард Дру уладковался на працу у компанию Minnesota Mining and Manufacturing, якая займалась вытворчестью наждачной паперы, вела доследшую деятельность у галине водонепроникальных поверхняв и экспериментовала с целлофаном. Теперь назва этой компании, а докладней корпорации – 3M. У 1925-м компания тестовала по крамах и автосервисах свою новую скурку Veto Dry, и Ричарду было доручено сачить за гэтым процессом. Неяк у аутомайстерни он зауважил, что при афарбоуце кузовов у месцы, где поверхню треба было пофарбовать у некалькі колеров, разделяльные линии отрымливались неаккуратно. Майстрам гэта, вядома ж, не подобалася, и Дру пообяцаў штосьці придумать. Праз некоторый час Ричард сапраўды принес маляру клейкую стужку ширнёй каля 5 сантиметров с пластом на кожным краі. При випробуванні гэтая стужка скурчилася з-за некаторых недопрацовак. На удосканалення сышло каля 5 гадоў. Толькі у 1930 годзе першы рулон целлофановай стужкі з поспіхам прайшоў випробуванні. 27 траўня таго самага 1930-га Ричард Дру запатентаваў сваё вынаходства. А ці ведаеце, чаму менавіта скотч? Усё ж такі вынайдзеная была гэтая стужка не ў Шатландыі і не шатландцам. Справа ў тым, што амерыканцы лічылі шотландцев вельми скупыми, а першопочатково клей наносился только по краях стужки. За гэта американцы и прозвали яе скотчем, маючи на увазе скупую на клей стужку. Так само есть легенда, что коли Ричард Дру принес стужку у майстерню и маляр зауважил, что клей есть только на краях, он закричал: «Едьте до вашего скупого керовника шотландца и скажите, каб ён зрабіў гэтую свою шотландскую стужку яшчэ больш клейкой».
0: Нагодник!

продолжаем на хвалях белорусского радио «Рация». Витаю, шановное господарство, особливо тех витаю, кто, может, только-только до нас долучился. Обещал сегодня, будем рассказывать про то, чего мы уже не разумеем. Про счастье. Что такое счастье? Кожного это свое, я так думаю. Але вот пытание, ти здольное богатье зарабить человека по-соправдному счастливым. Это пытание, хвалюе человечество. Можно навод с тагудзями хвалюе человечество. Однако, вот до нас пришел Билл Гейтс, сузасновальник Microsoft. Зараз он там занимается некими своими справами, отрымливая, зразумело, грошики. И вот отказ Билла Гейтса опынулся на удивление таким приземленным и позбавленным ареолу некой такой элитарности, коли можно так сказать. Вось подчас одной сессии Reddit миллиардер поделился своими поглядами на сувязь помеж богатым и внутренним добробытом. Я скажу, что миллионерам, миллиардерам вельми просто делиться своими поглядами на розные сувязи. Гейтс подтвердил, что ягоное житё саправды стало больш счастливым, дзякуючы финансовой забяспечанасці. Однако он подкрэсліў, что крыніцай гэтага спакою стали зусім не атрыбуты раскошы, на кшталт яхт ці элітнай нерухомасці. По словах бізнесмена, ключавая перавага ягонага капіталу складаецца ў тым, што ён не думае пра выдаткі на медыцыну або навучанне. Ось, сапраўды. Таким чином миллиардер зрушил фокус с володания предметами роскоши на почуццё безпеки. Для спадара Гейтса счастье – это отсутность постоянной тревоги перед нечаканными финансовыми кризисами, перед некими там рахунками, або там стратой працы, что-то такое. Добро, коли ты про это все не думаешь. Не маешь стрессу, не маешь подвышенного кортизола, не маешь проблем со здоровьем и так далее. Добро, коли есть гроши, так? Гэтая позиция бизнесмена находит подтверждение и у навыковом осяродзе. Доследование лауреата Нобелевской премии Даниэла Кайнемана и экономиста Ангуса Дытона показывают, что эмоциональный комфорт сапраўды коррелюе с узроўнем доходов, бо наявность сродков допомагает минимизовать стресс и невызначенность. Вот я только что, бачите, без доследования лауреата Нобелевской премии это сказал. Тем не меньше, эксперты одноголосные. Як только человек досягая пэўнага порога финансовой стабильности, залежность отчувания счастья от росту банковского рахунку значно слабее. Зразумела. Подводячи выник, можно сказать, что спадар Гейтс провел выразную грань помеж экстремальным богатцем и необходной финансовой устойливостью. Его признание нагадывая нам, что гроши могут быть эффективным инструментом, але сами по себе яны не з'являются канчатковым пунктом призначения на шляху вось да счастья. Можа так и есть. Я кажу, дайте мне гроши, я вам скажу, ці уплывае на узровень счастья, ці не уплывае. Я пакуль што ніхто грошей не дае нават у якасці эксперимента. Про счастье мы с вами еще поговорим. Вось литерально про згадзінку. Даведаецеся, ці дораць счастье дети.

Потому что у Лис на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час нагадать про надвор. Я сегодня у день тут на белорусско-польским помежже изменливая хмарность. Истотных опадков не чакается. Температура по ветра от 18 до 20 тепла. Ветер полночно-заходний 7-9, порывами до 15-17 метров на секунду. Атмосферный тиск крыху ниже и за норму. Ну а про то, что чакая Беларусь у плане надворья ближайшими днями, про это расскажу не в забаве, да, чакайтесь.

РСП, разбитое сердце пацана на хвалях белорусского радио «Рация». Ну а я обещал рассказать, что чекает Беларусь ближайшими днями в плане надворья. Так вось, поводле синоптиков, вось завтра и послезавтра, 28 и 29 травня, на умовах надворья у Беларуси отобьется уплыв фронтальных поделов и холодных поветренных масс с полночи Европы. Чекается похмурное с прояснениями надворья. У четвер 28 травня на большей части территории Беларуси дожди, ветер полночно-заходний порывистый, ночью местами, а днем у многих районах моцный порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 3 до 9, а максимальная днем от 10 до 17 тепла. По полудневым заходе Беларуси местами до плюс 19. У пятницу 29 травня на большей части территории краины короткочасовые дожди, ветер полночно-заходний порывистый, ночью местами по полночным заходе, а днем у многих районах моцный порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 2 до 8, а максимальная днем от 9 по полночи до 19 тепла по полудневым заходе республики.

Россия может повторить массированный удар по Украине. Простый день на реабилитацию Александра Милинкевича за сутки собрали 2/3 необходимой суммы. Кристина Тимановская будет вести спортовую рубрику на Белсате. Про это да про иншее. Вот уже литерально про 9 хвилинок на хвалях белорусской радио РЦ расскажет Анжелика Ляльковская.

0: Украинская радиорация.
1: Отказность лежит на плечах Тихановской, насколько она здольная взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, зімкнуться, заховывать связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки.
0: Радио

Россия может рихтовать удары по Заходней Украине с территории Беларуси. У Киеве осудили решение допустить белорусских гимнастов до удела в международных спаборництвах. Чакаются

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 27 травня 1945-го народился Брус Кокберн, бодай один из самых плодовитых музыкаў Канады. У ягоным арсенале каля 30 альбомов, ягоное имя выгравировано на канадской аллее музычной славы. Брус Кокберн – музыка паза стылем и паза часам. Ягоная музыка стала важным унёском у развіцці таких напрамков, як рок, джаз, фолк и блюз. Усё жыццё Бруса Кокберна, по ягоных словах, натхняли некалькі рэчаў – каханне альбо страх, запал альбо жах.

чисты. Это неохристы, чекисты, родина, протри зрачки-то. Это неохристы, чекисты, вера, очнись ты. Это неохристы, чекисты, родина, протри зрачки-то.

0: Як ставіліся до так званих жовтобірочників у кальонях? Чи треба дарувати своїм катам і тим, хто чинив інше злочинство у дочиненні до політв'язня? Чи варто надалі тиснути санкціями на режим Лукашенки? На гэтае пытанне адказаў былы палітвязень Кірыла Казей, які адседзеў 5 гадоў зняволення па 4 артыкулах за ўдзел у акцыях пратэсту. Яго дэпартавалі ў Літву 19 сакавіка гэтага году. Паразмаўляла з былым палітычным зняволеным Тацяна Смоткіна.
1: Ці падтрымліваеце вось Алесі Бляск, які сказаў, што трэба ўсё ж такі санкцыі, каб надалі былі, каб вось выпускалі зняволеных?
2: Слова Алесі Бляск, конечно же, имеют как бы свой смысл, да, то есть получается, учитывая, что сейчас идет какая-то торговля, и политзаключенных выпускают на самом деле именно из-за того, что снимают какие-то санкции, то получается, вроде как, да, санкции были необходимы для того, чтобы это началось. С другой стороны, сложно, мы не можем сказать, как бы было бы, если бы санкции вообще никто не вводил, может быть, эта ситуация бы вообще бы, в принципе, закончилась. Но мы имеем сейчас то, что есть, и реально как бы идет именно торговля, благодаря Трампу, при котором вводили санкции, да, который был предыдущий президент Америки. То есть, как бы при нем политических заключенных, в принципе, не выпускали, да. Выпускают сейчас при Трампе, который вроде как снимает санкции. Как бы получается, что направление правильное, Олесь Беляцкий говорит, в его словах получается правда. То есть необходимо давить для того, чтобы все это закончилось. То, что ребята говорили, конечно же, я 5 лет просидел в тюрьме. То есть, естественно, все, что они рассказывают, как бы и про давление, и про там эту систему там наказаний, и про солидарность между политзаключенными, и про некоторых людей, которые работают в системе, одни, которые очень так предвзято относятся к политзаключенным, то есть как будто это личный враг, другие, которые реально понимают, что происходит, то есть не хотят в этом участвовать, зависит даже где-то там, как бы, ну, чувствуешь с их стороны сочувствие и отказ, в принципе, выполнять какое-то давление, ну, либо просто как бы равнодушие, то есть, ну, то есть в любом случае в этой системе должны работать люди, которые, ну, эта система, скажем так, исполнения наказания, да, то есть в любом случае там сидят как бы преступники, за ними кто-то должен присматривать, то есть и все уволиться не могут. То есть и те сотрудники, которые не делают разницы между политическими и неполитическими, вот вас прислали сюда, мое дело смотреть, чтобы с вами было все в порядке, чтобы вы там какой-то там режим соблюдали, но они не делают различия между тем, как бы политически, неполитически, то есть просто они не хотят его видеть, то есть не преследуют, скажем так, тебя за то, почему ты сюда попал. Это тоже как бы большое дело, потому что когда ты видишь, когда преследуют люди такие конкретно, когда предвзято относятся, то ты понимаешь, что лучше пускай относятся ко мне как к обычному заключенному, да, чем как к политическому заключенному. По крайней мере, будет спокойнее сидеть.
1: Господар Павел рассказал, что желтые бирки у них визначались как золотые такие квиток. У вас як до этого ставить?
2: Ну да, естественно, между собой так и говорили. Особенно, когда начали выпускать, все говорили, о, видите, как бы сейчас типа, вам будет круто. Естественно, пока, допустим, тот же там 21-22 год, да, когда это все было, скажем так, обострение такое, то есть там были такие разные волны, то там немножко отпустит, то немножко как бы сильнее начинают давить, то, естественно, желтая бирка, она не была, скажем так, чем-то, то есть никто не завидовал, и никто с белой биркой не говорил, что типа, о, мне бы там желтую бирку, да, понятное дело. Но в итоге, да, в итоге, естественно, люди, которые с желтой биркой, они все-таки в колонии отличаются как бы от обычных заключенных, то есть если взять так в процентное соотношение, то там больше людей образованных, то есть которые в жизни как бы чего-то добились, ну и в принципе это люди, которые на самом деле не совершили преступления, хотя люди с белой биркой тоже очень часто сидят за то, за что, по сути, людей в такие места отправлять вовсе нельзя, да. То есть и там тоже среди них есть там и образованные, там и умные просто люди, вот, и со здравым смыслом и так далее. Но среди желтых, конечно же, да, то есть можно однозначно сказать, и это понимают многие, что, ну, скажем так, элита колонии. То есть если бы людей с желтой биркой каким-то образом, там, допустим, вот так вот начали допускать до какого-то там наведения порядка в колонии, да, ну, это, конечно, сложно представить, то, наверное, это привело бы к чему-то лучшему. Вот этот исправ процесс именно реальных преступников, он бы пошел бы, скажем так, в лучшую сторону.
1: Вот такая довольно интересная история. Я читала, что вам были подкинувши там пуховку, и было, там пусть господар Павел сказал про то, что треба пробачить. И он, конечно, верник, это зрозумело. Как вы ставитесь до того? Треба пробачать? И все ж таки треба, как усе покарание свое понесли?
2: Ну, я так скажу, что из двух зол выбирают меньшее. Так сказать, что абсолютно все должны пройти через какое-то там наказание, наверное, нет, потому что люди там по-разному относятся. То есть надо смотреть, кто на самом деле, скажем, ну, то есть невозможно будет там прямо там всех там очень жестоко и так далее. То есть я считаю, что какой-то процесс вот этого, скажем так, амнистии по этим преступлениям, он должен быть, но в любом случае должны быть и какие-то разборы каких-то там наиболее громких дел, по результатам которых, допустим, кто-то там выслуживаясь, там реально очень сильно, скажем так, нарушил даже просто действующий закон. То есть просто даже по закону тому, который было, на который закрывают сейчас глаза, когда они там арестовывают, когда там они там дела возбуждают. Конечно же, самые громкие преступления должны люди понести наказание однозначно, иначе для будущих поколений не будет примера того, как нельзя делать. Ну а в принципе, я не говорю про свой случай отдельно, но много кого нужно будет простить за какие-то, скажем так, относительно других мелкие показания. Ну, то есть это должно быть публично, то есть вот человек, он тоже как бы был виноват в этом, в этом, в этом. Но так как он признал, так как он согласился с тем, что как бы он был неправ, да, и так как его вина относительно других маленькая, то есть как бы мы его не привлекаем в дальнейшем.
0: Это было меркаванне Кирилы Казея, тым часам іншага палітвязня, былога, які зараз жыве ў Вільні, Ілю Міронава, у Беларусі абвесцілі ў вышук. Гутарка з ім праз тры хвіліны.

0: Протягнем тему політв'язнів. На чим полягає тепер допомога былым політичним зняволеним, які знаходяться у замежжі? Які способи застаються дійсними і ефективними? Де шукати ресурси? Чи є вони увогуле? Отказ на такі питання шукала була політична зняволена, яка тепер живе у Польщі, Світлана Барановська.
1: Ви знаєте, тут от я би розділила ті люди, які оказуються здесь, і ті люди, які на даний момент, коли виходять, остаються в Білорусі. А тому що, к сожалению, то, что в Беларуси, даже вот лично я хотела бы знать и понимаю, что я не могу знать, информация закрыта, и даже люди, семьи, которые выходят по Литвязень, мы не особо знаем информацию вообще, как там дальше идет жизнь, с чего как бы у них вообще начинается подтримка. Но на самом деле, вот если говорить про нормальную ситуацию, да, то это, конечно же, сразу выходишь, это начинается медицинский осмотр, это психологическая помощь, это абсолютное вот уют и спокойствие окружать человека, дать ему возможность осмотреться, посмотреть, потихонечку почитать, повникнуть в ситуацию, что и как. Но опять же, это, я сейчас, наверное, даже больше говорю про здесь, про люди, которые оказываются за пределами Беларуси, к сожалению, потому что, ну, это тоже испытание еще то, конечно, оказаться здесь и быть в этой вынужденной эмиграции, но здесь, по крайней мере, можно рассчитывать на то, что ты спокойно можешь попросить помощи, то есть ты можешь ее огласить, ты можешь ее сказать, проговорить, даже видео там сказать текстом, тебя опубликуют, тебя даже продвинут, есть гарантия того, что ты хоть что-то ну, получишь, ну и плюс как бы тобой займутся, по крайней мере, и какой-то ты медицинский осмотр пройдешь и так далее и тому подобное, ну и все остальное. Как бы осиротье такое, особенно вот я говорю про например, конкретно, вот, допустим, Польшу, да, Варшаву, знаю, что здесь человека примут и попытаются сделать максимально, сделают максимально то, что в наших силах, да. То, что, как люди чувствуют себя в Беларуси, как бы там хотелось бы, чтобы там было точно так же, как сейчас, но я думаю, что им там сложнее намного, потому что ты выходишь из одной тюрьмы в такую более лайтовую, все равно ты кричать на всю улицу не можешь, там просить помощи только вот, только близкие, а если люди выходят, и у них нету, допустим, определенного количества близких, а и те близкие, там и друзья, и не отвалились ли они за это время, пока он сидел, а даже те, кто остался, они боятся ли они помогать, чтобы вдруг и того, этого человека за помощью посадили. Это очень вообще такие вопросы, которые, на которые вот у меня нету ответа, вот, например, для политвязни, которые выходят в Беларусь, остаются. Не знаю, мне очень хочется, чтобы они там попытались вести как-то жизнь, и чтобы им помогли. Главное, чтобы рядом с людьми оказались люди, которые их поддерживали и будут поддерживать. Это самое важное. Вот прям самое важное.
2: Внутри Беларуси праз тотальный контроль репрессий допомагать связням стало вельми небеспечно. А вот какие такие реальные способы и магчимости подтримки все еще застаются у людей, как думаете, какие живут в Украине?
1: Ну вот я проговорила, наверное, немножко те, которые живут в Украине. Ну, вы знаете, что я, наверное, сейчас, ну что такое, ну, нужно быть реально смелыми там людьми. Вот. Ну или, по крайней мере, все делать... Ой, господи, даже не верю, что я это говорю. Тихонечко, ну, боже, ужас какой-то. Но, к сожалению, это так. Ну, вот реальности жизни таковы там в Беларуси, что... Ой, божечки мои родненькие, что... Во-первых, главное, чтобы просто эти люди были. А уж как там помочь, они найдут возможности. Главное, чтобы было желание и было кому это делать, чтобы люди не были одиноки, когда выйдут. Вот. А как уже у них там внутри это все происходит, я бы очень хотела знать, но я не знаю, к сожалению.
2: Беларусская диаспора замежала здесь так сама. Акции, сборы... Часами здається, що це вичерпаний ресурс. І то які нові інструменти і форми допомоги повинні використовувати білоруси за межою сьогодні?
1: Ой, вот это вот вы правильно очень сказали, что, к сожалению, ресурсы истощаются. Опять же, по разным причинам. Возможно, у кого-то действительно не безграничные ресурсы, да, например, материальные. Плюс кто-то, еще раз говорю, что может выгореть, кто-то, может быть, на какие-то моменты может обидеться, кто-то что-то. Ну, в общем, разные ситуации могут быть. Поэтому, да, к сожалению, я вижу, как идут сборы, что сборы, допустим, там, о которых оглашают, там, по каким-то там нашим, допустим, каналам, там, в Ютубе или там в Телеграме, или в фейсбук-группах, то еще как-то продвигаются. А сколько таких сборов? Их же прям целая куча, если посмотреть. И они прям так медленно движутся. Я даже не знаю, собирают ли люди хотя бы там какую-то часть от той суммы, которую они заявляют. К сожалению, это так. Какие-то новые формы, честно говоря, как я считаю, ну, как бы и на себе же испытавшие это дело, и видя все, как происходит и на данный момент с людьми, общаюсь с политвязнями, которые и вышли и в последний, в предпоследний, ну, в общем, у нас же понятное дело, что круг общения, он один уже... Другого нету. Вот. То, в принципе, все, что предлагается инициативами сейчас здесь, за рубежом, по крайней мере, вот конкретно вот тут, в Польше и так далее, я считаю, что этого достаточно. Единственное, что внутри самих этих ресурсов ресурсы сами по себе потихонечку истощаются. И желание, и возможность, потому что те, кто помогают, в основном тоже такие же люди, которым тоже не в какое-то время помогали, и им нужно жить свою жизнь как-то дальше, потому что все это не заканчивается. Вот. Но новых я считаю, что у нас все инструменты, они все присутствуют, помощи политзаключенным, по крайней мере, здесь.
2: И что для человека из неволи не свидетельствует про то, что про его не забылись? Какое поведомление, чи там слово подтримки вы хотели передать тем, кто зараз чекает своих близких в этом контексте?
1: Ой, главное, вот я об этом говорила, и прямо вот с красным знаменем вот это вот говорила бы, что обязательно ждать, и чтобы человек, который выйдет, он прям был окутан пониманием, заботой, ну, в общем, вот, уютом, дать человеку все то, чего он был лишен, а именно вот поддержки именно от родственника, потому что какая-никакая, как мы уже знаем, коммуникация в любом случае происходит. Человек, знаете, такое существо, как я говорю, которое привыкает к любым условиям, да, какие бы они жуткие, ужасные не были, по себе помню. Вот, и от этого нужно еще человеку, когда он выйдет, когда его вынимут из вот этого вот той среды, в которой он был там годы, его нужно подождать и быть терпеливыми людям, чтобы понять и принять человека, пока он будет адаптироваться из одной среды в другую. Потому что это переход тоже очень-очень-очень сложный. Я даже не могу представить, насколько людям тяжело, просто вспоминая себя, как я недолго совсем провела время по отношению ко всем остальным в СИЗО. И я адаптировалась, наверное, недели две или три. А люди годы просидели. Ну, в общем, это очень тяжело. Главное родственникам набраться терпения, заботы, вот этого всего, и быть просто рядом, постоянно быть рядом, на подхвате с этим человеком, не оставлять их одних, ну, в общем, прям постоянно быть рядышком. Это самое важное, самое важное. И вот прям любить, и вот прям уютом, и вот обнимать, и, я не знаю, целовать, кто что любит, понимаете? Вот, поэтому я считаю, это прям очень важно. Ну, это вот прямо вот самое важное, даже, наверное, важнее, чем деньги.
0: Гэта кажа былая палітзняволеная Святлана Бараноўская. Нават пра 6 гадоў пасля падзеяў 20-го году падтрымка палітвязняў і іх сем'яў застаецца галоўным довадам таго, што грамадства не забылася на іх ахвярнасць. Праз 7 хвілінаў дазнаемся пра жыццё беларусаў у армії.

0: Беларускі актывіст Зміцер Грынкевіч ужо больш за год жыве ў армянскім Ерэване. Пра тое, як за апошні час змянілася стаўленне да беларусаў у Арменіі і з якімі выклікамі сёння сутыкаюцца нашыя суайчыннікі, пра гэта з актывістам пагутарыў мой калега Сергей Панович.
1: Зміцер, скажыце, што змянілася ў жыцці беларусаў у Арменіі за апошнія некалькі месяцаў? Вот я ведаю, што быў візіт сябраў там каардынацыйнай рады і там нашых іншых прадстаўнікоў. Ад гэтага што
2: Ну, насправді, окрім того, що многі армяне знайомі мені поприсилали посилку на то, що а ось ваша Тихановська. У нас такі, більше я нічого не побачив по щирості.
1: Так, коли ми кажемо про ось цей візит, чи освітлявся той візит в армянських СМІ?
2: Так, освітлявся, да, навіть на як мінімум одним телеканалі, які транслюються в тим ліку по телебаченні, а не тільки в інтернеті, було інтерв'ю з Тихановською YouTube. Тут яны прям заморочились, так старались.
1: Вось, а калі мы кажем про тое, что отбывалося пасля, ці былі некія там сустрэчы беларусаў некія, ці былі некія рэчы з іншымі супольнасцямі там у вас у Ереване?
2: Менавіта по теме Тихановской нічога не было. Ну, могу только одно подтвердить. Неживая супольность белорусская у Ереване. А вось с украинской супольностью у меня поступово полепшаются контакты. Например, меня позвали, я навод не ведал, что они будут день вышиванки проводить. Робили, опранали самую великую в свете вышиванку, напомнить Трашу Сушевченко. Фиксовали этот рекорд в книге рекордов. А потом посиделки были, меня навод гороховым супом накормили.
1: Скажите, а супольность украинская в Ереване, она великая, и кто это? Это люди, которые приехали после початка вот полномасштабной агрессии, те люди, которые давно живут в этой краине?
2: Есть некоторая колькость людей, которые живут тут давно, але большая частка – это украинцы, менавіта з оккупованных Россией территорий Украины. Большая частка – альбо этничных украинцев, которые выехали с самой России. Украинцев с Украины личные люди. Ну и супольность из тех, что я бачу, что ходят, как минимум, о, ну, чего, какие ходят. Сколько людей собралось было на день вышиванки? Там минавито украинцев было 10 человек 60.
1: Некие чаты там украинские, те есть некие супольности, те есть некие организации, может, с какими вы там контактируете?
2: Так, есть такая организация «Допомога», и они занимаются в первую чергу гуманитарной допомогой украинцам. По сутності у них є чат, канал, остатнє не скоро.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши.
3: Владимир Зеленский накировал Дональду Трампу терминовый лист. Латвия узмацняя оборону от беспилотников на мяжи с Россией и Беларусью. У Белостоку отзначили день мясового самокирования.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Президент Украины Владимир Зеленский накировал лист президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу, у яким поведомил про нарастающую проблему с недохопом сродков супрацьповетранной обороны во Украине, особливо тех, что могут перехопливать баллистичные ракеты. Про это пишет Униан. У листе Владимир Зеленский отзначил, что Украина у значной ступени залежит от поддержки США в обороне своей поветренной просторы. Так само он выказал занепокоенность тем, что теперешние поставки узброения уже не отповедают узровню погрозы и попросил допомогу у их повеличении. И он звернулся с просьбой протягивать подтримку с боку американского керавництва и Конгресса, у тым лику поставлять ракеты и системы типу «Патриот», каб эффективно супростоять российским ракетным ударам. Президент Украины подкреслил, что большесть ракет можно перехопить при достатковой колькости сродков СПА. Зворот з'явился на фоне новых массированных ударов России и погроз Москвы наносить удары по Киеве и центрах принятия решений. Сегодня на войсковой базе Селия у Латвии проходит международный дроновый саммит. Атуль стало ведомо, что краина узмацняя оборону от дронов на мяжи с Россией и Беларусью. Мы плануем разгорнуть группы перехопников на протягу наступных двух тыдню, сказал агентству Рейтер Модрис Кайрес, керавник Центру компетенций автономных систем латвийской армии. Он поведомил, что экипажи будут складаться с групп до 4 солдат у транспортном сродку повышенной проходимости. Яны смогут знищать беспилотники, что наближаются у радиусе 10 километров. Колькость таких групп, которые будут патрулировать 400-километровую мяжу Латвии с Россией и Белоруссией, засекреченная. До темы белорусской политики. Белорусский правооборонца и громадский активист Роман Кисляк с Грузии обраны у новый склад Координационной Рады. Все лето он прошел у Раду у складе блока АГП. Разом с ним интересы белорусов у Грузии у Координационной Раде будет представлять и спортсменка Марина Зеленая. Комментуючи свое обрание, Роман Кисляк отзначил, что разглядая працу у Координационной Раде, як махчимость отстоивать интересы белорусской супольности у этой закавказской краине.
4: Мой приход в Координационную Раду связан с тем, чтобы усилить голос белорусов в Грузии. Мне кажется, что у нас белорусов, которые здесь живут или находятся, в общем-то, сложное положение с легализацией, и те, кто хочет уехать, тоже не у всех это получается. Поэтому вот прежде всего на это буду фокусировать свое внимание в работе Координационной Рады. Также очень важный вопрос – это улучшение эффективности работы демократических сил, и прежде всего Координационной Рады. Мне кажется, она достаточно неэффективно работает.
3: Поводле Романа Кисляка, белорусы в Грузии могут не хваляваться за свою безпеку.
4: Пока что не было случаев экстрадиции белорусов к Грузии в Беларусь. То есть запросов нет. Мы знаем о некоторых случаях депортации, но, насколько мне известно, он не касается политически активных белорусов. К сожалению, тут белорусы совершают преступления, правонарушения, становятся нелегалами в Грузии. И, в общем-то, именно за это грузинские власти депортируют. Недавно было несколько человек депортировано.
3: Грузия с 2021 года была перевалочным хабом, проз які прайшлі некалькі десятков тысяч беларусов. Цяпер беларуская дыяспора у гэтай краіне налічвае больш за 7 тысяч чалавек. Об мясцовых падзеях. У Падляшскай ваяводскай управе 27 траўня прайшлі ўрачыстасці з нагоды Дня мясцовага самакіравання. Прадстаўнікі гмін, паветаў і гарадоў Падляша сабраліся ў Беластоку, каб падкрэсліць ролю мясцовых улад у развіцці рэгіёна і падзякаваць тым, хто годами працуе для мясцовых супольнасцяў. Падчас адкрыцця сходу ваявода Падляша Яцек Бжазоўскі падкрэсліў найвышэйшую важнасць самакіравання.
5: 36 lat temu podjęto decyzję, którą potem zrealizowano w praktyce, której skutkiem i konsekwencją jest dzisiejszy samorząd terytorialny. Jednej z najważniejszych i najbardziej udanych elementów, które zostały w ciągu tych 36 lat zrealizowane. Wolny, niezależny samorząd to my.
3: Со свайго боку скарбнік города Беластока Станіслава Козловская звернула увагу на основные потреби сучасного самокерування.
6: То значит, хотіла б ще докінчити, що гдиби були правильно і ретельно виціняні потреби освіти, то було б дуже добре. Чого треба? Видає мені, що напевно треба бути приготованим не тільки теоретично, але практику теж певну треба мати.
3: День мясцовага самакіравання ў Беластоку стаў таксама нагодай для падвядзення вынікаў 30-годдзяў польскай самакіравальнай рэформы і абмеркавання будучых выклікаў для рэгіёна. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра ў чацвер 28 траўня воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, толькі на Гарадзеншчыне кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца. Вецер парывамі 15-20 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 6-8 градусаў, удзень 15-17 цяпла.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. День с рацией.
2: 98,1 FM наша хваля у Беластоку и Гародні, 99,2 FM у Берасці да Белай Падляскай. Мы вяшчаем і ў іншых вядомых гарадах беларуска-польскага памежжа. Я назваў толькі некаторыя. Ширейший охоп маем праз онлайн-трансляцию, да е можна долучиться за шоуши на наш сайт racia.com. Так что выбирайте для себе зручный, галоўнае, бяспечный вариант. Ближайшую гадзіну так само правядзем у шчыльным информационно-музычным эфиры с закранем падляскія тематы. Асабліва пачнем, як заўжды, з музыкі.

0: Сегодня с подарства 1554 день полномасштабной войны в Украине, которую распочала Россия. И сегодня изменилась концепция утримания межу на вымотывание ворога. Мета зарабить так, как у противника не было силы для протягу наступу. В этом переконаны керовник программы безпеки Центру глобализма «Стратегия-21», войсковый марак в отставце Павел Лакейчук.
1: Тупик – это когда в стену уперся. Стена в данном случае силы обороны Украины. Маневренная стена. В 2026 году министр обороны Украины Федоров поставил задачу перед силами обороны уничтожать порядка 50 тысяч русских оккупантов в месяц. Это, конечно, такая чемпионская планка, верхняя межа. Но идея понятна. То есть меняется концепция обороны с удержания рубежей к изматыванию противника. Цель сил обороны меняется на то, чтобы у противника не стало сил для продолжения наступательной операции. То есть уничтожаться должно убыль личного состава, потери личного состава должны быть больше, чем может дать его мобилизационная машина. В лучшем случае должно только восполняться текущий некомплект, но не смог, чтобы противник накопить соответствующие резервы. Но в идеале и то вместе.
2: Удар украинских дронов у глубину России становится все больше масштабным с каждым кроком. А как это может поплывать на стратегию этих боков? И что далее чекать от развития подеев?
1: Тут надо разделить на несколько моментов. Потому что мы с точки зрения применение сил, да, middle strike и deep strike – это как бы одно и то же. Это одна и та же операция на самом деле, элементы одной операции, когда сначала воздушные силы, военно-воздушные силы, силы беспилотных систем, другие компоненты пробивают окно в вражеской противовоздушной обороне, в это окно выходят, соответственно, ударные средства на среднюю дальность, на максимальную дальность. И с этой точки зрения тем, кто организует, координирует эти удары, им без разницы, это deep strike или middle strike. А с точки зрения командира оперативного звена это серьезное отличие. Потому что удары на среднюю глубину, это от 50 где-то до 200 километров, это удары непосредственно по вражеским тылам. Тыловые пункты управления, склады боеприпасов, склады горюче-смазочных материалов, подвоз, логистика. Вот все это становится целями ударов. А удары на дипстрайки – это удары, направленные на поражение вражеского военно-экономического потенциала. То есть это военные заводы или нефтянка. И если вот в мидлстрайке результат очевиден, вот да, сегодня попали, завтра враг не может. Для дипстрайков, такую последовательность, такую закономерность отследить сразу довольно сложно. Можно спорить, там, влияют украинские дипстрайки на производство, на способности российские производить и зарабатывать на экспорте нефти или нет. Или уничтожение там одного, двух, трех заводов по производству химических веществ, оно повлияет на производство боеприпасов в целом или нет. На самом деле это не так просто очевидно, но я думаю, что просто работа тяжелая.
2: Як думаете, а вот когда мы будем глядеть на этот белорусский вектор, чи застоится еще такая реальная погроза, что белорусское войско, чи там Беларусь может быть утягнута у войну?
1: Да, такая угроза существует с самого начала. С 2022 года нужно понимать, что когда российские оккупанты вошли к нам на Киевщину, на Житомирщину, с территории Беларуси, согласно с принципами Организации Объединенных Наций и международного гуманитарного права, Беларусь стала соучастником агрессии против Украины. Белорусский режим стал агрессором, и Лукашенко об этом знает. Конечно, он рассчитывал, что Путин быстренько победит, и все это спишут, победителей не судят, а вышло все по-другому. Поэтому чем дальше, тем Лукашенко больше на растяжке находится между тремя хотелками Путина. Путину нужна белорусская армия. Путину нужно как раз вот ту мобилизационную яму, о которой мы говорили прежде, преодолеть. Нужна фора. Вот белорусская армия, 40-60 тысяч готового, одетого, подготовленного личного состава у Лукашенко есть. Но Лукашенко не отдает их, потому что он сидит на силовиках, все это знают. И он знает, если у него еще забрать армию и спецслужбы, то он не нужен ни белорусскому народу, ни своим хозяевам в Москве. Выбросят как использованный материал. Поэтому он пытается лавировать, максимально демонстрировать Путину свою преданность и готовность к применению сил. И по большому счету само нависание, возможность нападения со стороны Беларуси, она уже играет на руку Путину. Потому что мы вынуждены на это потенциальное направление перебрасывать дополнительные силы, которые нужны на ключевых направлениях, да, где-то под Покровском или Константиновкой. Мы вынуждены производить минно-взрывные заграждения, инженерное оборудование театра, чтобы где-то сейчас бы на юге Днепропетровщины или на востоке Запорожщины это проводить, а приходится на белорусском направлении. Ну, поэтому Путин уже этим выигрывает. А если ему удастся перехватить управление белорусской армией у Лукашенко? Ведь не секрет, что белорусские офицеры учатся в российских военных училищах. Это прошивка, понимаете? Это уже не белорусская прошивка, это уже русская прошивка. Военное училище – это не просто учебное заведение. Учатся дальше в российских, в московских академиях, включительно с Академией Генштаба. В итоге вполне вероятно, что Путин просто без ведома Беларуси, без ведома Лукашенко перехватит управление белорусской армией. Я помню 2014 год, Севастополь, Украину.
2: А что в ближайшие месяцы может стать таким вырашальным фактором в Украине, чи тем, как эта война будет развиваться?
1: В ближайшие месяцы, все-таки, я думаю, изменений радикальных не будет по направлениям вызовов. Ключевые вызовы остаются на направлениях главных ударов. То есть это северо-восток Донбасса, это битва за северо-запад Донбасса, это битва за Краматорск. По большому счету, да, и, соответственно, Покровск, Константиновка, Часовьяр, Лиман, Славянск, эти направления ключевые. И юг – это Александровское и Гуляйпольское направление. Это как вспомогательное направление удара. Если на одном из этих направлений произойдет затык, российская армия упрется в нерешаемую задачу, может быть перераспределение сил и средств. То есть направление главного удара, но какое-то вспомогательное направление будут силы переброшены. Ну а к осени, если ничего не будет удаваться, Путин будет же бить по голове Герасимова, дай хоть какой результат. Поэтому, возможно, тактические какие-то действия на других направлениях.
0: Военный эксперт Павел Лакейчук упэўнены, што вайна перайшла ў стадыю працяглага супрацьстаяння на знішчэнне рэсурсаў. Пры гэтым здольнасць Украіны пераносіць баявыя дзеянні на тэрыторыю Расіі і кантраляваць беларускі накірунак з поўначы застаюцца ключавымі фактарамі стойкасці ў бліжэйшыя месяцы.

0: грошы, якія ідуць ось ад гэтых расійскай, ад гэтай расійскай падтрымкі.
1: Вось таму нам заўсёды і казала прапаганда, што саюзная дзяржава гэта тое, чым ашчаслівіў Лукашэнка савецкі народ.
0: Ведаеш, вось
1: беларускі
0: вось
1: па Фрейду, да.
0: Да. Савецкі, што? Вось глядзі, а ёсць цікавая рэч, вось ёсць такая краіна Арменія, якая называецца, да? І яна ж залежная ад Расіі не меней была, чым Беларусь. Ну, і расійскі газ, і расійскія энерганоспіты, і расійская ваенная база, прычым там-то шмат расійскіх вайскоўцаў было. Ну і краіна маленькая, і расійскі рынак для яе быў. Але ну нічога, вось армянскія ўлады выбралі зараз ісці ў еўразвяз. І як бы ну нічога выжываюць, яны ўсё добра. У Арменіі, дарэчы, рост валавага ўнутранага прадукту, рост эканомікі значна вышэйшы, чым у Беларусі. У Беларусі ў нас там сколькі 0,4 было адсоткі, здаецца, а ў Арменіі больш за 5. І ўсё ў іх добра, і ўсё ў парадку. Ну я ўжо не кажу пра тое, што пра тую залежнасць, якую мелі балтыйскія дзяржавы на момант распаду Савецкага Саюзу. І нічога, усе выжылі і жывуць зараз добра і лепей, чым Беларусь. Таму, ну, гэта пытанне, ну, ведаеш, як бы добрай волі. Таму казаць, што мы вось без Расіі не выжывем, ну не, ну выжывем. І Украіна вось выжыла. Усё ў парадку, усе выжываюць без Расіі. Гэта пытанне добрай волі, пытанне да таго, да чаго імкнуцца беларускія улады краіны. Ну, вось, а Лукашэнка не імкнецца, таму што для той эканомікі, якую ён стварыў, вось ёй менавіта заўсёды патрэбна вось гэта гіганцкая падпітка з боку Расіі. Ну, бо ніхто такой падпіткі больш не дасць. Але, ну, можна стварыць іншую эканоміку.
2: І ўсё ж, калі вернуцца ў рэчаіснасць, стасункі Беларусі з краінамі Захаду – гэта балоны з кантрабандай над Літвой і Польшчай, мігранты ля межаў з краінамі ЕС і абвінавачванне суседзяў і Захад у перадузятасці.
3: А яшчэ спроба Мінска праз Вашынгтон праціснуць пытанне з транзітам беларускага калію. ЕС стаіць на сваім. Прычын для зняцця санкцый няма. Літва супакойвае. Нават калі мы і вырашым супольна з еўрапейскімі партнёрамі пайсці на сустрач Лукашэнку, гэта здарыцца не раней за канец 27-го года.
2: Дык няўжо ўсё так безнадзейна? Вось што думае пра гэта галоўная рэдактарка выдання План Б Вольга Лойка.
4: Слушай, ну который... есть фактор один, да, вот он один, и зовут его Путин Владимир Владимирович, да? А у него тоже подгорает, и подгорает конкретно, потому что то, что происходит по линии фронта, мы видим. То, что в России, как там это Лукашенко красиво сказал про российские НПЗ, да? Что они приходят в какое? В нервочее, неадекватное состояние, да? Да, ну, такое бывает, да.
1: Иногда. Ну, что-то случилось.
4: Да, да, в какое-то не такое состояние они приходят, да, прям совершенно не работают абсолютно, да. Вот, страшно подумать, что будет, если с тобой такое приключится, и ты перестанешь так работать. Это же об этом лучше вообще не думать. Ну, да.
1: Это что случилось? А такое было до 22-го года?
4: А, абсолютно. Слушай, ну, как, ну, в смысле на Москву? В смысле московские НПЗ? Ну, как бы, ребят, ну, так, вообще мы не договаривались, да. Вот, поэтому Путин-то тоже не может подождать, пока его младший союзник порешает свои мелкие бытовые вопросы с калием, с своими семейными деньгами, с заключенными, до которых вообще никому нет дела, да и с Литвой, с Польшей, честно говоря, тоже, да. В России реальная экономика начинает сдавать, начинает не вывозить. Я очень верю в то, что элиты не в восторге все от этого, потому что пока ты на этом зарабатываешь, это приемлемо, да. Ну, если ты на этом теряешь деньги, ну, это прям уже плохая идея, да. Поэтому надо срочно как-то выходить из этой ситуации, да. Тут какой тут Донбасс к осени, тут... Извините, вон под Москвой уже куча неприятностей происходит. Да, попадают вполне точно, и четверть нефтепереработки – это на самом деле очень много. Да, и Лукашенко может подставлять плечо как угодно, но это по мощностям совершенно несопоставимо.
1: Дарыча, а насколько, саправды, можно серьезно воспринимать эти слова на конт того, что давайте тут нам, у вас там вот что-то случилось, НПЗ не працует, но мы-то сейчас как вам зробим это все? Зробить?
4: Ну, так, ну нет, конечно, ну так а как? А как вести, а как потом назад? Ну и серьезно представляешь, что для того, чтобы обеспечить Екатеринбург топливом, перерабатывать его будут в Беларуси? Ну это через там всю Россию несколько раз гонять продукт. Ну и послушай, у нас были собственные НПЗ.

0: ЗЭ. А тут, да и прилететь может на любой, как мы уже сейчас понимаем, да, после того, как там уже в Челябинске не все заводы хорошо себя чувствуют. Ну, в общем, тут, что тут Гомельская область, это же вообще...
1: Ну, на конт Гомельской области все ж таки ситуация крыху іншая, наколькі я разумею. Вот нават пасля и гэтых словаў Зеленскага, и папярэджанняў от Мадзяра и все астатнее, украинские эксперты кажуць, что все ж таки гэта краіна не наўпроставы, там скажем, агрэсар, акупант, и некія дзеянні на яе тэрыторыі ці супраць яе, ваенныя дзеянні будуць успрымацца ўсёй супольнасцю сусвета як акупацыйныя там типа агрэсіўныя дзеянні. І гэта наколькі ўсё ж такі на твой погляд гарантуе бяспеку?
0: Слушай, ну пока в моменце безусловна. Да, то, что Лукашенко готовится к войне на своей территории, я абсолютно уверена, что только один человек может этому способствовать, и из-за одного человека это может начаться, и это человек Путина, вовсе не Зеленский, и не Евросоюз, и не какие-то другие европейцы, американцы, англосаксы и так далее. Вот. Ну, просто потому, что это в здравом уме никому не нужно, и избиратель это не одобряет, и смысла в этом никакого нет. Единственный человек, кому это действительно выгодно, это Путин. Это Зеленскому вот невыгодно прям совсем. Да. Даже сложно себе представить схему, когда это организует Зеленский. Потому что есть вещи, где действительно сложно понять, кто бы это мог быть и кому бы это могло выгодно. Да, там, я не знаю, там можно на несколько конспирологических теорий придумать, допустим, почему взрыв Северного потока там выгоден был и Путину. Да? Но здесь сложно себе это представить. Зачем Зеленскому было бы открытие второго фронта? А вот зачем оно Путину? Тут как бы все очевидно. Мотив у него. Вот. Ну и, слушай, вот Лукашенко же на этих... Как расцвел он, слушай, на этих учениях, да? До этого его это обороноспособность и боеготовность прям остро волновали. А тут, видимо, ему психотерапия ядерными боеголовками, она так немножко его успокоила, что, если что, мы эгегей.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-го у Беларуси, 19-го у Польши.
3: Польский войсковый суд оправдал солдата, который открыл огонь на мяже с Беларусью. Парламент Венгрии отменил выход страны из международного криминального суда. У Беларуси хотят сделать более жесткими правила для курцов.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Люблинский гарнизонный войсковый суд оправдал солдата по справе о применении огнестрельной зброи на мяже с Беларусью. Про это поведомляет польское радио. Прокуратура обвинувачивала Кароля С. у перевышении полномочий и створении небезпеки для жизни и здоровья других людей. У 2024 году он сделал 12 стрелов со своей табельной зброи по 10 человеках, которые спробовали незаконно перекрочить белорусско-польскую мяжу. Под обстрел так само выпадково трапили два офицера помежной службы Польши и двое солдат польской армии. Инцидент отбылся каля вёски Дубіша Царковная у Подляжском воеводстве. Солдат был отправлены на мяжу оборонять яе. Именовито гэтак ён выконывал свою задачу, заявил подчас посяджения судя подполковник Радослав Гунек. Поводле яго применение зброи Каролем С. спровоковало утёки порушальников мяжи, что сведчить про надейную ахову границы. У дальнейшем Кароль С. покинул войско по уласным жаданні. Суд не з'являється канчатковим і може бути обскаржений. Міжнародна інформація. Національна асамблея Венгрії проголосувала сьогодні за законопроект, який відміняє вихід країни з міжнародного кримінального суда. Прем'єр-міністр Пітер Мазер обґрунтував пропонови тим, що для заховання міжнародного миру і безпеки для оборони правов чоловіка абсолютно необхідно притягувати винуватих у найтяжчих міжнародних злочинствах до відповідальності у міжнародному судовому порядку. Урад Виктора Орбана минулой весной объявил, что почне процесс выхода Венгрии из Международного криминального суда. Процесс выхода суда повинен был завершиться у червени. До белорусских тем. Альянс «Зеленая Беларусь» ладит серию адукационных вебинаров про энергетику для яе выкористання. Черговая встреча, присвященная теме «Энергетичные кооперативы», намечена на 28 травня. А спикером выступает Артем Быстрик, эксперт у сферы локальной энергетики и сябра Альянсу «Зеленая Беларусь».
4: Апошний из трех вебинаров, присвященных энергокооперативам, а в огуле это только частка еще большей серии вебинаров, которые будут подрихтаваныя маімі калегамі, нашымі сябрамі, экалагамі і экалагістамі з Беларусі, якія кожны ў сваёй галіне эксперт, і парачку вебінару вам зачытае.
3: Як кажа Артём Быстрык, тэма здаецца вузкая, але тут ёсць пра што размаўляць.
4: Гэта не абавязкова пашырэнне інфармацыі, я так уже зразумеў, што гэта нават пераасэнсаванне таго, што зараз адбываецца з гэтай тэмай, гэта быццам бы спецыфічная вузкая, яна экалагічная, непазбежна, бо закладваецца, што энергетычныя кааператывы маюць аднаўляльныя крыніцы энергіі заўсёды. Подыход бы это локальная энергетика со своими минусами, але со своими неоспоримыми перевагами, что тут безопасности, что локальные границы, локальных сеток. Это все вельми устойливо, вельми безопасно.
3: Серая вебинару – это инициатива Альянсу «Зеленая Беларусь», накированная на переосенсование энергетичной безопасности и экологичной политики краины. Докладная информация о проекте на сторонце организации. У Беларуси чиновники рыхтуют змены, якія повинны зарабить больше жорсткими державным контроль за споживанием тытуню и электронных цигарет. Про гэта распавела загадчыца отделения громадского здоровья Республиканского центру гигиены Вольга Бартман, пиша Минск Новости. Поводле яе, одно из головных нововведений, якія рыхтуются, узмацнение отказности за продаж никотинозамешальной продукции неполногодовым, а так само за яе куплю дорос для передачи подлеткам. А кроме того, плануются более жесткие потребования до вытворцев альтернативных видов цигарет и тытуню. У спис мест, где заборонено курение, хочуть уписать ганки шматкватерных жилых домов и интернатов. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Шарговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 15 да 18 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Сіноптыкі прагназуюць магчымасць невялікіх ападкаў на Гарадзеншчыне і Белсточчыне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 27 траўня серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне чарговага працоўнага тыдню, выдатнага настрою ўсім абсалютна жадаю беларуская радыёрацыя, як заўжды я, Кірыл Малаховскі ў студыі, і вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя, мы будзем садзейнічаць гэтаму як можам і як звычайна. Цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, паслухаем шмат прыемнай, цікавай, якаснай музыкі, і не толькі на вольных хвалях. Чакаюць нас у радыёкулісах Ляпіс Трубецкой, Свад энд Нічос, Акута, Гуана Эйпс ды іншыя зорныя выканаўцы. Літаральна праз 9 ужо хвілін пачуем з вамі Якуба Сушчынскага ў перадачы «Гляньма шырэй». Крышачку пазней, а 20.30 паводле беларускага часу, прагучыць фелітон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Тут живе Беларусь.
1: У Могилеве судили экс-фигуранта справы Белого легиона. На войне в Украине ликвидованный удельник разгону протеста в Беларуси. Польские мытники оштрафовали белоруса, який нелегально спробовал увезти больше, чем 17 тысяч долларов. Про гэта и да інші новини про 5 хвилин расскажу Владимир Лапцевич. Дочекаемся разом.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Светлана Тихановская распавела об закрытой для прессы сустрече с украинским президентом. На белорусско-российской мяжи узмоцненные меры контролю. У Рызе запланована презентация книги автора социальных проектов Андрея Эзерина «Ген мигранта. Початок».
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: 26 травня у Киеве за зашиненными дверима отбылася встреча белорусской делегации на шале со Светланой Тихановской с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как поведомляется сегодня у телеграм-канале Тихановской, баки обмерковали военно-политичную ситуацию у регионе, погрозы с боку России и режиму Лукашенко, а так само необходимость не допустить дальнейшего утягивания Беларуси у войну супроть Украины. Особная увага была нададена безпеце на белорусско-украинской мяжи. Так само узняли пытание подтримки белорусских доброохотников, лёсу белорусских военнополонных, якія воевали за Украину, и магчимости вызволения политвязнев, осудженных у Беларуси за подтримку Украины. Обмерковали створение працоўной координационной группы по вырашению проблем белорусов во Украине. У тым лику пытание у легализации документов и правового статусу. Тихановская закликала президента Зеленского подтримать твердую позицию Евразвяза у дочинении до режиму, каб не допустить послабления санкций. У тым лику у пытаннях транзиту угнаенью, покуль у Беларуси не отбудутся системные змены и не спынятся репрессии. Официальное открытие белорусской миссии у Киеве отбылося у рамках визиту во украинскую столицу Светланы Тихановской. Паустала потребная пляцовка для белорусского життя, подкреслила у нашем эфире керавница миссии демократичных сил Беларуси у Киеве Светлана Шатилина. Яна нагадала, коли миссия почала працевать.
4: Официальное открытие миссии. Але миссия почала не то чтобы працевать, и она протягивала свою работу, просто она почала больше активно працевать с конца лета минулого года, коли я была призначена. Открытие – это была такая кропка, якая показала, что есть шаленая потреба у гэтым. Есть потреба у тым, каб был простор, у які ты можешь прийти, сесть и вочы у вочы поговорить с белорусами.
3: На открытии присутствовали представники объединенного переходного кабинета, офису Светланы Тихановской и координационной рады, а так само украинские дипломаты и белорусские доброохотники. До інших тем. На белорусско-российской мяжи узмоцненные меры контролю. Стало больше проверок документов, а так само у некоторых местах з'явились помежники с автоматами. Про это поведомляет телеграм-канал правооборонцев Mayday Team. Означается, что до конца травня по-ранейшему проводятся проверки абсолютно у всех, кто пересекает мяжу. При этом на некоторых КПП, окромя пашпортов, стали проверять техничный пашпорт на автомобиль и страховку. На уезде в Беларусь сбоку Санкт-Петербургу помежникам увогуле выдали автоматы Калашникова, что здивило и наполохало пассажиров. Ранее поводли подорожников войсковцы, якія проверяли транспорт, были наогул без зброи альбо с пистолетами. Так само з'явился контроль и на чыгунцы. С 3 красавіка почали ходить региональные техники с Витебску и Орши у Смоленск. На станции призначения во всех пассажиров проверяют пашпорты. Анонсная информация. У субботу 30 травня у Рызе отбудется презентация книги коммуникационного консультанта и автора социальных проектов Андрея Эзерина «Ген мигранта. Початок». У книги читач знойдзе 25 коротких историй, 10 тысяч слов о выкликах, с якими сутыкается человек, який отважился на переезд у іншую краину у немолодым узросте. Про книгу каже автор Андрей Эзерин.
5: Это аутофикшн, то бок жанр, який сёння набывае такую вірусную папулярнасць. Усе працуюць у гэтым жанры аутофікшн, і сапраўды ён дае магчымасць з аднаго боку абапірацца біяграфічнае на свой досвід, а з другім быць у пэўнай ступені вольным з матэрыялам. І я хачу праз гэту кнігу давесці да грамадства, што трэба больш увагі да мігрантаў сталага веку.
3: Презентация отбудется у Рызе у просторы Power Up Space. Початок у 11:30 по мясцовым часе. Уваход вольны. Больш навинов на сайте и у социальных сетках белорусского радио «Рация». Чарговый информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 15 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 15 да 18 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць магчымасць невялікіх ападкаў на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Атмасферны ціск ноччу будзе расці, днём істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні. Сёння 27 траўня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдні чарговага працоўнага тыдню. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыяцыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном у гэты час знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку лёгкага ды прыемнага вам шляху паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі паслухаем і не толькі на вольных хвалях цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, у прынцыпе. Third Eye Blind ужо спяваюць для нас, далей нас чакаюць лепрэконсы, Альфабет, Хуткі, Смоуш, ACDC, Тлуш, Хардфай ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі перадачу з архіва Нівы выканання Яна Мурданя. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашы калегі беларускія журналісты. Абавязкова раскажам. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Беларускае радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: У Магілёве судзілі экс-фігуранта справы Белага легіёна. На войне в Украине ликвидован удельник разгону протестов у Беларуси. А польские мытники оштрафовали беларуса, который нелегально спробовал увезти больше за 17 тысяч долларов. Про это и до иншей новины, про 5 хвилин расскажу Владимир Лапцевич. Дочекаемся разом.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: У Могилеве осудили экс-фигуранта справы Белого легиона. На войне в Украине ликвидованный удельник разгону протестов у Беларуси. Польские мытники оштрафовали белоруса, який нелегально спробовал увезти больше 17 тысяч долларов.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с темы политичных репрессий, которые не спыняются у Беларуси. У Могилеве осудили 50-годового политвязня Сергея Стрибульского. По воде правооборонца его признали виноватым у содейничании экстремистской деятельности. Суд покарал Стрибульского 3 годами и 6 месяцами позбавления воли во умовах узмоцненного режима. А кроме зняволения, ему присудили великий штраф у помиры 550 базовых величинь. Это далеко не первый выпадок тиску на активиста. У 2017 году он был фигурантом резонансной справы Белого легиону и провел у СИЗА 99 дён, покуль справу не закрыли за отсутности складу злочинства. Ці варта надалей тиснуть санкциями на режим Лукашенки, что думают на гэты конт сами политвязни, яких вызволяют и депортуют с Беларуси. Своим меркованням поделился был и полезняволены Кирилл Козей, який был осужден до 7 годов и отсидел 5 з них по 4 артикулах за удел у акциях протесту.
4: Учитывая, что сейчас идет какая-то торговля, и политзаключенных выпускают на самом деле именно из-за того, что снимают какие-то санкции, то получается, вроде как, да, санкции были необходимы для того, чтобы это началось. С другой стороны, мы не можем сказать, как бы было бы, если бы санкции вообще никто не вводил. Может быть, эта ситуация бы вообще бы, в принципе, закончилась. Но мы имеем сейчас то, что есть, и реально как бы идет именно торговля благодаря Трампу.
3: Еще одно надежное питание, которое хвалюю политвязню, это люстра и ти варта пробачать катам. Кирилл Козей выказал свое ставление и до гэтага.
4: Из двух зол выбирают меньшее. Сказать, что абсолютно все должны пройти через какое-то там наказание, наверное, нет. Потому что люди там по-разному относятся. То есть надо смотреть, кто на самом деле, скажем, ну, то есть невозможно будет там прямо там всех там очень жестоко и так далее. То есть я считаю, что какой-то процесс вот этого, скажем так, амнистии по этим преступлениям он должен быть. Но в любом случае должны быть и какие-то разборы наиболее громких дел.
3: Был и политвязень Кирилл Козей был вызволен из Могилевской колонии номер 15 после перемог спецпосланника президента США Джона Коула с Лукашенком и был депортован у Литву 19 соковика бягучего года. До інших тем. Во Украине ликвидованы менский амаповец Александр Луговский, який воевал за Россию. Информация про гэта с познаками замежник и ПВК, приватная войсковая компания, з'явилася у базе российского выдания «Медиазона». Смерть знайшла былога амаповца за день до его 32-годия, 18 снежня 2022 года. Телеграм-канал «Витебский агуляю» звернул увагу, что особа с такими ж персональными звестками есть у списах силовиков, дотычных до разгону протестов у Беларуси у 2020 году. Згодно с этой информацией, Луговский у звания старшини милиции был кировцем первой роты 3-го узводу Менского АМАПу. Как свержает телеграм-канал, Луговский брал активный удел у задушении мирных акций протесту и за особливую жорсткость и заузятость отримал узнагороду от начальства. До информации с польско-белорусской мяжи. На помежном переходе в Бобровниках польские мытники подчас контроля кировцы грузового автомобиля знайшли у яго незадекларованную валюту. 27-годовый белорусский громадянин спробовал тайно провести с Беларуси в Польшу 17 300 американских долларов. За спробу нелегального перевозу валюты праз мяжу он был покараны штрафом у 8 тысяч злотых. Мытники нагадывают, что особы, которые уезжают у Еврозвяз або выезжают с Еврозвязу, обязаны поведомлять мытным органам о перевозце грошовых сродков, коли их кошт ровны або перевышая сумму, эквивалентную 10 тысячам евро. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского Радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 15 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Температура поветра завтра днем в складе от 15 до 18 градусов со знаком плюс. Чекается облачное с прояснениями надворье. Синоптики прогнозуют махчимость невеликих опадков на Городенщине и Белосточчине. Атмосферный тиск ночью будет расти, днем истотно не изменится. Напереди, шановные, вас чекает музычный календарь Олеся Дубовца «Кола дзён с бородой». Я, Кирилл Малаховский, на сегодня с вами развитываюся. Всем покуль, почуемся завтра у четверг 28 травня. Заставайтесь на хвалях белорусского радио «Рация».
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
5: Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 27 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Йеті Парл, Дон Уільямс, Білі Джоэл, Сіла Блэк, Брус Кокберн, а таксама гурты з Юсі энд Бэншіз, Краўдэд Хаус, Діо, Телевізор ды Секс Пістолс. Далучайцеся. 27 травня 1921 народилася Йеті Парл, популярная у 40-е и 50-е годы голландская спявачка, одна из двух представниц Нидерландов на конкурсе песни «Евробачення 1956». Это был самый первый конкурс, который транслявался тогда по радио. Разом с ее Нидерланды так само представляла Коры Брокен. Не тая переможцами не стали, але удел Йеті Парл на конкурсе можно смело назвать рекордным. Яна стала самой первой выступающей удельницей, самой первой удельницей от своей краины, а так само была самой старейшей из еще живых удельников конкурсу. И она пошла с життя у жнивни 2013-го в возрасте 92 годов.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация.com, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 27 травня 1945-го народился Брус Кокберн, бадай один из самых плодовитых музыкаў Канады. У ягоным арсенале каля 30 альбомов, ягоное имя выгравировано на канадской аллее музычной славы. Брус Кокберн – музыка паза стылем и паза часам. Ягоная музыка стала важным унёском у развіцці таких напрамков, як рок, джаз, фолк и блюз. Усё жыццё Бруса Кокберна, по ягоных словах, натхняли некалькі рэчаў – каханне альбо страх, запал альбо жах.

0: выпуску эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 27 травня 1958-го народился Нил Фин, новозеландский спевак и автор песен, удельник гуртов Split Enz да и Crowded House. Аккурат после распаду Split Enz у 84-м годе Нил Фин организовал новый проект, який назвал спочатку The Mulans, а потом Crowded House. Дебютник этого коллектива спочатку не выкликал серьезной цікавості, але потом синглы Don't Dream It's Over и Something So Strong заняли недренные места у американских чартах. До того ж песня Don't Dream It's Over гучить у фільмі «Супрацьстояння», знятим по одноіменним романам.

чисты. Это неохристианчикисты, родина, братри зрачки-то. Это неохристианчикисты, вера, очнись ты. Это неохристианчикисты, родина, братри зрачки-то.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: радио «Латвия».
1: 98,1 FM с Белостоку, 99,2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация кроп.ком.